0: 100 de lei pentru a-l utiliza voi pe serviciile stomatologiei. Și ca să fie așa atmosfera mai de sărbătoare, nu de altfel, dar e ultima zi ordinară de muncă din această primăvară, să fie și muzica la radio. Apropo, bună dimineața, Julenca!
1: Dobre utre, Victor! Dobre utre, banda! Dobre utre всем тем, кто сегодня заканчивает учебный год! Ура! Да, вы справились с этим. Я думаю, сегодня празднуют не только дети, но и родители. Да и вообще весь город, потому что это значит, что пробок станет в городе меньше.
0: Ай, дрептате! И de dimineață, iată, cât ora 6:40 de minute, orașul încărcat de mașinuțe. Prieteni, încotro apucați, ne scrieți nouă mesaje, facem prezența geografică. Iată următoarea piesă care ne va ține de fundal de la Hagel și Topic, și vom avea și alte piese, Sander Van Dorn, spre exemplu, o piesă veche, dar la fel de frumoasă. Și noi vrem să citim comentariile care sunt venite în Telegramul nostru. Sania, dobre utras, Belț, Balatino, da? Din Bălți spre localitatea Balatina. Nicolae Bugor, dobre utra, Cecana na sviazi, всем хорошего дня и удачи. Angela e cu noi, bună dimineața din Ungaria. Vania e cu noi, bună dimineața. Și perfectul modul, neața comitetul. Așa, top 5-ul avem pentru această oră 7.
1: Тем не менее, призываем вас быстренько залететь в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, оставить там комментарий утренний, рассказать, как вы начинаете последнюю пятницу этой весны. Да-да, вы не ослышались. Последняя пятница весны наступила, поэтому нужно ее, конечно, прожить на всю катушку, так, чтобы было всем хорошо, продуктивно, с хорошим настроением. Ну и, конечно же, на любимой волне. Это 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Тем более, что в этом часу у нас есть партнер, о котором Виктор ранее вам сказал уже. Поэтому давайте-ка не забывать, что кроме того, что вы можете получить положительные эмоции, вы еще можете и что-то выиграть.
0: Prieteni, noi vă spunem audiție plăcută, începem ultima zi de muncă din această primăvară 2026 și dacă sunteți cu picii în mașină, la acest moment mergeți spre Careu, niște fotografii în Telegramul nostru, Radio Record Moldova, cu cea mai mare plăcere le recepționăm, le comentăm și vă urăm un sfârșit de an școlar minunat!

последний звонок. И мы, конечно, решили, ну, ассоциативно и, конечно же, учитывая, что такой праздник, решили устроить челлендж на базе, связанной, да, с этим праздником. Это как-то логично. Хочется плюс посмотреть, как же выглядят ваши малыши или не совсем малыши, которые отправляются в столь важную такое путешествие под названием «Лето», да, потому что именно сегодня, уже после последнего звоночка, у них и начинаются летние каникулы. Поэтому мы хотим посмотреть, как выглядят ваши малыши, как выглядят ваши школьники, у кого бантики на голове, кто с цветами, кто в форме, кто без формы, но тем не менее будем рады каждой фотографии. Тем более, что именно с помощью этой фотографии вы автоматически участвуете в нашем розыгрыше, потому что у нас есть партнер этого часа. Это Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте, место, где вы можете всегда улучшить то, что у вас есть, сделать различные процедуры, при этом используя ваучер, который вы прямо сейчас можете выиграть в нашем эфире.

0: тоже поступают, и просто ваши комментарии, которые вы оставляете в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Александр писал нам: «Няца, банда рекордов, Венере Фрумуаса, Вадореск». Так, и потеряла сообщение, потому что обновились. А вот у Венере Фрумуаса, Вадореск, диспозиция «Ла Максим», Нюрнберг, Германия, презент. Минунат Александру и презент. Фачем презент за керакум аша. Штицкум ера петимпуре, де фапчакум, кред кан школь, да? Дупа каталог. Урматоре е Лаура Лаври, каре не скрии «Буна диминяца, фавориции мей». «Буна диминяца, Лаура». Игорь тоже вместе с нами. Доброе утро с Бельгии. Всем привет и хорошего дня. И прекрасных и долгих выходных, да. А я бы еще добавила ко всему этому бурных выходных. Михалыч пишет нам: «Доброе утро, бандиты, всех с пятницей, всем легкого дня и шикарного настроения». Да, пусть именно так сегодня все и случится. Стела вместе с нами, Стела Маланка, не скрибу, надменяться, латот, зин, тараклия. Есть и кувой, дистракции максима, тутурор санатате, путери, рабдаре, абсолвенти лор, сукчеси марла, экзамене, сунте чей май. Vă ascult mereu. Mulțumesc, Stella.
1: Mersi frumos.
0: Apropo, da. Da, pentru că chiar deși e ultimul sunet, da, pentru toți, dar există și partea cealaltă a monedei, pentru că cei care sunt în clasele, de exemplu, a 9-a sau a 12-a, da, au și examene de dat. Acum curând începe sesiunea de examene, bacul e o perioadă foarte
1: stresantă,
0: emoțional instabilă pentru toți absolvenții, dar să știți, dragi absolvenți, cei care ne ascultă chiar acum, nu știu, din automobile sau din casă, probabil, nu știu, chiar din școală, de ce nu, sau în căști, poate ne ascultați, să știți că trece perioada asta, nu fiți prea stresați, pentru că o să treacă și o să fie bine, da? O să treacă cu bine perioada asta și peste timp, peste 5-10 ani, o să vă aduceți aminte și o să ziceți: mă, pentru ce eram atât de stresat? Totul a trecut destul de bine și ușor. Să vedeți că am dreptate.
1: Jule, ca ea povestește, ieri fiica ta nu vroia să meargă la școală sau la grădi sau...
0: Da, da. У нас каждый день так. Не знаю, хотя она мне обещает, что в школе будет все по-другому. Я как-то почему-то не верю ей. Но она и вправду тяжело очень идет. При этом знаю, что уже последние дни, у нас сегодня прям последний день в детском саду, да, все, с завтрашнего дня она все лето будет дома, у нее начинаются каникулы, которые она безумно ждет. Тем не менее, каждое утро надо ее уговаривать. Слава богу, это выпало не мне, а бабушке или и мужу, да, который ее будет по утрам. А так, как бы, вот и такое бывает, да. Детки, на самом деле, я помню себя в этом возрасте, я тоже неохотно вставала, очень не хотела идти, хотя уже когда я оказывалась там, в детском саду, да, или там в школе. Да, я уже не хотела домой, мне очень нравилось. Но момент, когда нужно вставать, одеваться, куда-то идти, это, конечно, тяжело. Но так, знаете, как говорят, закаляется сталь. Поэтому учим дисциплине с детства через «не хочу». Вот есть такая фраза, и вот она у меня очень хорошо работает. Я всегда ей говорю: так, встала через «не хочу».
1: Да,
0: собралась.
1: Да, ну и chiar așa. Eu pot să povestesc chiar cum am văzut dintr-o parte.
0: Da, da, nu.
1: Cei care au fost live în TikTok au fost martori la discuție. Bun, a fost doar pe buze, se putea citi. Te rog frumos, fiica mea, am încă zi a rămas și gata, mergi la școală, o să-ți fie dor de asta. Tu așa, blajină,
0: da?
1: Povesteai.
0: Da, это da, так со стороны da. Смотрится. Потому așa. Что в моей голове такой некий диктатор.
1: Nu, tu poate erai nervoasă în interior, dar da. Ca atare erai foarte calmă și blajină, discutai așa dintr-o parte. Și până la urmă am mers la școală.
0: Da, sigur.
1: La grădiniță.
0: Da, da. Din cuvântul meu nimeni nu iese.
1: Doamne, tocmai și eu ca coleg mă tem de tine. Blocul de publicitate, vine și revenim. Bună dimineața!
2: Dance Radio. Рекорд. Реклама. Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий

0: 30 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcel.md.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9. Dance Radio.

0: также, кстати, вместе с партнером Family Smile Dental Care, который кому-то из вас сегодня предоставит ваучер в сумму в 500 лей, который вы можете использовать для того, чтобы оплатить любую услугу, которая вам нужна, или доплатить этим ваучером за любую услугу, которая вам нужна. При этом, конечно же, вы можете выбрать разные услуги, да, сейчас актуально, я бы сказала, как раз перед летом, например, отбеливание зубов, да, или, может быть, вам пломбу нужно какую-то поменять, или, может быть, вы давно думали о импланте, и вам нужен был какой-то толчок, знаете, что вот он, этот толчок, сейчас самое время заняться именно этим вопросом. Но для того, чтобы выиграть тот самый ваучер, давайте-ка пролистаем наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», посмотрим, как выглядят ваши школьники. Мельник Александр отправляет нам фотографию двух замечательных юных школьников, которые уже готовы, которые уже в пути к своему последнему звонку в этом году.
1: Mă, da, de ce fotografiați absolvenți străini? Adică aici în Telegram cineva la stație, atmosfera de 31 mai, aș spune așa, dar astăzi este cam 29 încă. Dar, bun, intră în concurs aceste fotografii. Transmite și Olea Griceanaia, bună dimineața, poză cu feciorul. Sergiu e cu noi, bună dimineața, comitetul. Fotografie care intră în concurs, Alina ne transmite cu piciul. Cântecul e de pe vremea mea încă, Laura zice.
2: Am de școală, am venit cel.
0: Participă la concurs și de la Bulba. Bună dimineața, suntem în drum spre școală și vedem fica care deja e cu banturi, așa, frumoșică, ordonată și cu un zâmbet pe buză, pe buze, pentru că simte și ea cumva că gata, vacanța, uite eu, e aici, începe. Alisăcica отправляет нам тоже фотографию своих школьников, трех богатырей, красавчики просто. Отправляется уже на последний звонок, Саня тоже участвует. Даже, ой, как приятно, в руках у малыша аромакарточки от Радио Рекорд Молдова. Это значит, что Саня уже был за своим ваучером, который он недавно выиграл. Крейзи пишет. Да, Крейзи, мы тебе уже ответили. Рина пишет нам, будет меняться. Там е рекваре, дар е биня аич. Да, сам он чит аич, дар, штикум, репетаря винанаре.
1: Мама кунстинце.

0: Каперы
1: на рекорде.
2: 7 часов 54 минуты. Это значит, что самое время прямо сейчас послушать немножко гороскопа. Послушать немножко от гороскопа вот наших таинственных звезд. И сегодня, внимание, кому-то придется отказаться от своих планов. Да-да. А кто-то встретит сегодня нужного человечка. Давайте-ка узнаем поподробнее. Овны, вы первые, как всегда. Овны, сегодня вас будут просто проверять на выдержку все ситуации дня. Кто-то вас будет сегодня тормозить. Кто-то забудет о каких-то договоренностях, а кто-то специально попытается вывести вас на эмоции. Поэтому сегодня вам захочется резко высказываться. Но звезды советуют не тратить силы на бесполезные конфликты. Тельцы, у вас сегодня на повестке дня финансовая тема. Она вдруг, знаете, переплетется с каким-то личным настроением. Поэтому вы можете себя поймать сегодня на желании потратить денег. Но, знаете, вот все это будет без пользы. Поэтому сегодня шопинг вам вообще запрещен. Не покупайте ничего, ни технику, ни вещи, да вообще ничего. Просто поставьте денежки отдельно, а лучше их вообще не брать, выходя из дома. Близнецы, один диалог сегодня может полностью изменить ваши планы на ближайшее время. Причем сначала разговор вам покажется обычным, а вот потом все это нарастет каким-то снежным комом, так много информации будет, все переплетется, и вы просто будете подавлены этой ситуацией. Поэтому сегодня любые разговоры лучше заканчивать быстро и четкими ответами. Рак, сегодня вы можете внезапно осознать, насколько сильно вы устали. Вам хочется отдохнуть. Вы чувствуете, что у вас нету той самой эмоциональной поддержки, в которой вы нуждаетесь. Поэтому день идеально подходит для спокойствия, тишины, максимального какого-то общения, уединения с самим собой. Если у вас есть такая возможность, сходите в спа, пойдите на прогулочку, сделайте что-то для себя. Львы, сегодня ваши слова и поступки будут замечать все вокруг. Вы просто под прицелом каким-то X5, да? Поэтому день особенно хорош для публичности, для знакомств и в том числе для каких-то мероприятий, вот именно масштабных. Если у вас на сегодняшний день запланировано какое-то публичное выступление, знайте, оно пройдет очень хорошо. Но не забывайте о том, что искренность сегодня сработает сильнее образа. Девы, организм сегодня будет очень быстро реагировать на перегрузки, на стресс, на отсутствие отдыха. И если вы там давным-давно уже не спали нормально, то вам организм сегодня, знаете, напомнит об этом. Поэтому не пытайтесь вытянуть все только на дисциплине. День подходит для того, чтобы вы уже восстановили режим. Вот будет у вас возможность, ну, поспите вы часочек в обед, дайте этому организму восстановиться, потому что сейчас даже маленькая забота о себе даст заметный эффект. Весы, сегодня вы можете неожиданно почувствовать, что кто-то относится к вам серьезно. И знаете, все это будет чувствоваться через интонацию, через разговоры, через поступки. День, кстати, у весов сегодня отлично подходит для романтических разговоров, для признаний, для романтического ужина. Поэтому на вечерок закажите ресторан и удивите свою вторую половину. Скорпионы, сегодня вы можете почувствовать очень странное напряжение со стороны кого-то из окружения. И дело вообще не в вас, просто ваши успехи, ваша уверенность и перемены начинают кого-то задевать. Вам не стоит пытаться всем нравиться. День показывает, что чем ярче вы двигаетесь вперед, тем заметнее становятся чужие эмоции. Вам просто нужно их подметить. Переходим далее к стрельцам. И сегодня чем меньше будет жестких планов, тем лучше сложится день у стрельцов. Вообще, сегодня, знаете, девиз дня для стрельцов – это лучше всего это спонтанность. Да, сегодня стрельцам нужно адаптироваться под ситуацию. И если даже что-то происходит так, как они этого не планировали, и так, как они этого не хотели бы, все же нужно уметь подстроиться. Сегодня козероги, и сегодня вы можете неожиданно понять, что устали бежать за результатом, причем без ощущения радости и процесса. И это очень важное осознание на самом деле, потому что день подталкивает вас не просто работать больше, а честно ответить себе: вообще, вы туда идете, куда вы хотите? То есть все окей у вас? Конечно, возможно, пора уже пересмотреть некоторые цели, не потому что вы сдались, а просто потому что, возможно, вы просто выросли уже из старых ориентиров. Водолеи, сегодня внутри может резко щелкнуть, знаете, я больше так не хочу. Вообще, водолеи сегодня будут очень настойчивы в своих решениях, хотя эти решения все же могут быть импульсивными, поэтому главное сегодня не стоит бояться перемен. Если вы к чему-то старому привыкли, все же тут нужно проанализировать и понять, это мимолетное такое ощущение, ой, все надоело, или все-таки это уже давным-давно тянется и мучает вас. Ну и к завершению рыбы, ваше настроение сегодня будет напрямую зависеть от людей рядом. Если вокруг спокойно, искренне, вы будете просто расцветать. Но если вас будут окружать токсичные люди, разговоры, напряжение будет нарастать, и вы это особенно почувствуете. Поэтому сегодня звезды вам советуют обязательно включить фильтр общения. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я надеюсь, что вы помните ту самую простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
0: Acum vrem să alegem care este câștigătorul orei 7 și va primi voucherul în sumă de 500 de lei din partea Family Smile Dental Care. Ora a conținut plasarea de produs. Iulia, fă un scroll pentru că nu știu cum, parcă te simt mai aproape de... te simt

0: Mariana.
1: Doar fetițe.
0: Da, bravo, bravo. Iată, astăzi să vedem un cavaler, poate, printre ele se scurge.
1: Какая женская команда у нас собралась. Четыре финалиста у нас уже в наших списках. Нам сегодня нужен срочно пятый финалист, а может даже пятый и шестой. Знаете, никто не знает, как сложится сегодняшняя игра. Мы непредсказуемые, поэтому делаем всегда по зову сердца. Если так уж выйдет, что сегодня у нас будет два финалиста, я думаю, никто не расстроится. Но шансов, однако, у остальных финалистов окажется чуточку меньше. Сегодня будем искать финалиста номер 5.

0: задаем, а вам нужно придумать за одну минуту, как можно...
1: 30 секунд.
0: За 30 секунд. Как можно больше слов, которые... точнее, предметов, которые могут поместиться в эту трехлитровую банку, которые можно найти в одной определенной локации, которая начинается на одну определенную букву.

0: ascultăm împreună. Săptămâna asta a fost una forță pentru noi, o săptămână completă de muncă și a fost ultima săptămână de primăvară 2026. Hai să dăm jingle-ul de ore exacte. Bună dimineața! Și în această oră putem solemn să spunem...
1: Да, хочу и баста. Начинается, друзья, еще один час. Мы будем вместе с вами. И будет проходить наша любимая рубрика «Хочу и баста», где вы, именно вы, наши радиослушатели Радио Рекорд, создаете плейлист, который будет звучать весь этот час. У нас есть уже публикация в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Залетай туда быстрее, потому что там под последней фотографией вы можете оставить свои пожелания. Те песни, которые вам согревают души, те песни, которые вы себе вспоминаете в тот момент, когда думаете, например, о школе, да, как это было и какие у вас эмоции вызывают, можете нам оставить трек. Это трек, я как понимаю, тебя, Виктор, да?
0: Erau piese de la care eu astăzi, apropo, am auzit câteva, nostalgie mare și primesc o întrebare gen ai vrea, Victor, să fii înapoi la școală? Am zis, nu vreau să fiu, să mă întorc înapoi la școală. Tare îmi place unde suntem noi la acest moment, în studio radio, ascultând melodii așa de nostalgie. Ador această perioadă de a vieții.
1: Да, я, Виктор, вот так. Баста. Да, я тебе отправила уже песню, которая мне напоминает о школе. И я очень хочу, чтобы ты, пожалуйста, включил. Так. Пишу так, чтобы ты понял. Вот так. Потому что я хочу немного сломать этот шаблон, да, мы сегодня не

0: acolo scheme?
1: Nu, uite, stai că ți-am scris, era...
0: Scheme înger.
1: Era... Это был Т9. Внизу уже написано, что следующее сообщение не получил.
0: Ну?
1: Мне показано, что все дошло.
0: Паку рефреш. Паку рефреш.
1: Да, нужен рефреш для того, чтобы ты увидел все сообщения.
0: Gata,
1: и мы послушали трек.
0: Да, серьез, пьеса эта куче се асоциаза ла тине ку...
1: Да.
0: Ну, серьез, адика?
1: Да, е... абсолютно.
0: Карьеру, школа?
1: Нет, но именно со школой. Почему? Потому что однажды, когда этот трек только-только-только вышел, он был супер-мега популярный, все просто сходили с ума по Николь Шерцингер, по Пусика Доллс. Мы с моей подружкой Викой танцевали танец под эту песню. Я каждый день после школы ходила к Вике домой. Мы делали уроки, а потом в ее комнате, там был, кстати, не такой большой проход, мы учили этот танец. Сами придумывали движения. Там она встала, я села, она встала, она повернулась, я повернулась. Вместе посмотрели, дали 5. Ну вот, понимаешь, такие движения. И мы учили этот танец, мы были так ответственны за этот танец. И вот мне эта песня, она мне всегда будет напоминать про тот танец, про ту минутку, ну пусть будет позора, хотя на тот момент для меня это был, конечно, момент какого-то успеха, успешного. Мне казалось, что у нас просто обалденный танец, честно. Мне казалось, что мы лучше всех танцуем, что вообще Pussycat Dolls у нас должно учиться.

0: un dans de la careu, pentru că toți dansau, fie vals, fie dansuri din astea mai moderne. Auzisem chiar acum afară în fața liceului cu Mark Ronson și cu Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Ну, молодежь нынче другая, ну и песни другие. Вот про что я и говорю. Давайте немножко вспомним и другие песни. Не обязательно те, которые звучали на линейке или, знаете, какие-то. Но если вам именно те напоминают,

тоже есть свое воспоминание. Я помню дорогу, как мы однажды с моим отцом ехали на море. Знаете, тогда было модно на Opel всю семью посадить в Opel и поехать куда-то там в затоке. Вот у нас было такое мероприятие однажды в семье. Я вот помню, как мы ехали, и у папы были кассеты. Соответственно, он включал эти кассеты, и там вот «Brother Louie». Та самая песня из детства, которая мне напоминает как раз-таки вот лето, море, каникулы и самые теплые воспоминания от этого трека.

0: Кристина, ай, дрептате, зуби-зуби е дин фильм индиан.
1: Да, вот это я и хотел сказать, то, что это была индийская версия, знаешь, это как есть Jingle Bells, оригинал и Jingle Bells, вот, который сейчас недавно вышел.
0: Jingle Bells,
1: Jingle Bells. Да, Jingle Bells, Jingle Bells. Это вот примерно та же история была.

0: связана с Индией тогда была, и она сохранилась, поэтому песня и стала такой популярной.
1: Acum ne recomandă cineva, e o piesă, e veche, vreo 14 ani de la lansare, cea pe care Dan o recomandă. Serios, asta e amintire de la școală? E amintire de la școală asta?
0: Da, почему бы и нет? Первые дневные школьные дискотеки, первые танцы со всем классом, все.

почти, почти любимое слово Виктора. И вправду близко, близко была я, да, потому что это трек 2009 года. Но у нас, наверное, немного позже он поспел, немного позже пришел в нашу клубную систему, поэтому я лично, у меня ассоциация трека как раз-таки 2012 год, лето.

0: to Play. E o piesă gen lungă, de vreo 5 minute, serios. Sună cam așa, ia să auzim.
1: Zubi, zubi, zubi.
0: Da!
1: Zubi, zubi, zubi. Zubi, zubi, zubi.
0: Da!
2: Так, хорошо, ну я все жду Виктора историю, как этот трек связан

0: școala din Milești Micii Raionului Ialoveni. Salutare la toți colegii mei din 75 și în special dirijuitei mele, Ecaterina Balan. Dacă mă aude, sănătate, mult noroc și sănătate.
1: Așa, ce drăguț. Uite, un mesaj tare drăguț a venit ceva mai devreme de la Alexandru. Пишет тон нам так. Говорит, а я просто хочу пожелать нынешним школьникам перестать ненавидеть школу из-за уроков и начать любить школу за приключения. И вот тут я хочу добавить, что песня, которая сейчас на фоне звучит, это как раз-таки про это. Любите, школьники, школу, быстро время пройдет. И вы даже не успеете оглянуться, как за спиной уже 10 лет без школы. И вы будете вспоминать, поверьте, с большим удовольствием те года. И даже порой захотите вернуться в эти

такая фраза, которую говорят, знаете, скромность украшает человека. Я вам скажу, что на новый лад скромность украшает только интерьеры. Без никакой скромности. Я хочу вам сказать, что вы, наши радиослушатели, вы те, кто создает эфир «Радио Рекорд Молдова». Каждую неделю мы тут с вами трудимся, чтобы у нас у всех была хорошая.

сегодня для нас микрофоны уже выключаются. С вами были ваши любимые ведущие Витя и Юля. Не забывайте, что в 15.00 нам на смену придет Кристина Платон, которая точно знает, как поднять вам настроение и удержать ваше внимание. Ну а мы, ваши любимые ведущие, прощаемся. Но на рекорде остается, конечно, отличная музыка. И вы, наши радиослушатели, спасибо вам за прекрасную неделю. Ровно до понедельника мы вам кричим «Чао!»

Coleni cu Doina. Artur zice că îi place cățelul. Salut din Malcovi. De la Andreea, Igor este cu noi. Avem și o poză de la Igor Popovici. Zice salut, Radio Record. Vreau să salut toată linia 2 pe Anatol Dimitrol, Mișa Partizanu și pe doamna Liliana Coțofana. Hai că e vineri. Odașiu Igor zice super foto, dar cine n-are câinișor? Приходи человек в гости к другу, а у него нет собаки. Он говорит: "Слушай, у тебя есть собака?" Друг отвечает: "Нет собаки". Человек задумался и говорит: "Странно, а я так хотел, чтобы кто-то встречал меня с хвостом. Знаешь, у меня есть кот. Правда, он не так встречает, но тоже мягкий и пушистый. А мы

Привет-привет, Дима. Видишь, я запомнила мамино молоко, что вас зовут Дмитрий, Аша. Передайте привет кому? Анюточка, Аша. Îmi place apa rece, ești un pic răgușită, sau mi se pare. Da, am eu un obicei

Чекан Бугар є куной. Я очень рада, потому что Чекан с нами. Я ж читаю сообщения в чате утром. А почему на диалог по ТикТок ну интрать домну Колян Бугар? Особо пун абсенте. Credeți că eu nu ascult Radio Record de dimineața până seara? Greșiți amarnic!

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto. Șoseaua Balcani 7A X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
7: 23 мая открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инко-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
8: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
9: Grand Hall and Baby Hall. 1 июня ждем вас в веселое путешествие на поезде и мороженым в подарок для всех детей. Развлечения и сюрпризы для всей семьи. Grand Hall and Baby Hall.
10: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 28 мая по 3 июня Parkside пылесос для сухой и влажной уборки 999 леев. И Parkside полировальная машина 499 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Parkside. Kaufland.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Музыка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Паша Шторм. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.